0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца. Руй в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сказка. Реклама.
0: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99. Слушайте радио Монт.

0: Реклама. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.ru.
3: Каким будет ваш день, все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все и даже больше. Минус второй этаж, ТРЦ «Жар-птица».
5: Аквапарк «Океан».

0: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике Александрия. Всегда ясно.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
3: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
4: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
8: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Драумель».
2: «Драумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Драумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: И здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный.

0: 30 июня инвестируйте не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
2: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Программа «Эстетика. Точность. Комфорт». Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: А можно по-русски?
3: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
4: Автолига. Вы так его ждали. Встречайте, дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит» 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Стройматериалы? Где купить выгодные все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
3: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
4: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогу. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
8: Работа, стресс, суета.
9: Дела, быт, усталость.
8: Дорогая, пора в отпуск.
10: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Украин 102-740-37-67-368. 18+.
11: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект». Стройпроектная декларация наш.дом.рф.
12: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все и даже больше. Минус второй этаж, ТРЦ «Жар-птица».
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Павел Овчинников.
2: Самым известным российским ювелиром принято считать Карла Фаберже. Но фундамент русской национальной ювелирной школы заложил другой мастер – Павел Овчинников. Его изделия покоряли международные выставки, а самого Фаберже заставили изрядно понервничать. Павел Акимович родился в 1830 году в имении князя Волконского в семье крепостного. С детства он бесконечно рисовал, настолько вдохновенно, что хозяин заметил талант мальчика и отправил его в Москву учиться ювелирному делу. Всего 5 лет, и обучение закончено. Еще 3, и Овчинников получает свободу. После этого его взлет был стремительным. Через год – собственная мастерская. Еще 3 – полноценная фабрика. В 27 лет оборот его предприятия достиг 2 миллионов рублей. А к 35 состояние мастера соответствовало бы сегодняшним 5 миллиардам. Но главным в его судьбе все же были не деньги и не слава. Овчинников верил – великие вещи создают люди уважаемые, мотивированные, развивающиеся. Поэтому на его фабрике зарплаты значительно превышали средние по отрасли. Рабочие регулярно ездили стажироваться за границу, а условия труда поражали современников. Бесплатные обеды, медицинская помощь, оплачиваемый отпуск. По тем временам это было что-то из области фантастики. При фабрике работала школа для одаренных детей, где учили не только ремеслу, но и живописи, экономике и иностранным языкам. Такое отношение сложно назвать просто благотворительностью. Это был взгляд вперед, глубокое понимание того, что только счастливый и уважаемый человек способен создавать вещи, которыми восхищается мир. Дело, поставленное Павлом Овчинниковым, стало живым примером бизнеса с человеческим лицом. Идеи, до которой остальное человечество дошло только много позже.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
3: Золотая коллекция радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
7: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей. 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении «Додо Пицца». Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на «Додо Пицца» в приложении «Додо Пицца». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Ставка. Реклама.
10: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
11: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
12: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
11: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
13: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet.
14: С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
17: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама. В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. Мир с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в магазинах.
10: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
11: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Я вижу это.
2: Я Екатерина Ермакова, косметолог Садко, и я выбираю интеллектуальное омоложение. Создаю индивидуальные программы омоложения с доказанным результатом. Ваша красота – моя профессиональная репутация. Жду вас в косметологии Садко.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
1: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
2: Готовый дом с участком за 28 тысяч рублей в месяц. В деревне Крутая. От застройщика жилищный ответ. Жилищный больше не вопрос. 231-300-3. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Бриллиант.

0: фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
2: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
3: Океанис, Океанис, мол!
4: Пусть лето будет ярким! Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима! Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Радио Монте-Карло.

0: Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
3: Салон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
1: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология «Александрия». Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запишите сейчас. 211-77-00. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького, 77. Медэстетика. Запишись на консультацию.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Вы слушаете

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Вялкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темный, безалкогольный, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы...

0: круглосуточно.ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Ty Dolla $ign, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
4: Зачисляй, храни и трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция ДИС 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение.

0: Реклама.
1: Недвижимость у моря, инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
2: Bittrex24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатный для команд любого размера. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
0: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
3: Велки поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
9: Неделя испанской музыки на «Радио Монте-Карло». Энрике Иглесиас. «Байландо». Карьера Энрике Иглесиаса началась в США. Однако родился будущий певец в Испании, где прожил первые 10 лет своей жизни. В 1985 году для семьи настали сложные времена. Дедушку Энрике похитили и несколько недель удерживали злоумышленники, требовавшие выкуп у тогда уже знаменитого Хулио Иглесиаса. Достичь цели им, впрочем, не удалось, и заложника отпустили. Но после этого и Хулио, и его дети, включая Энрике, переехали жить в Америку. Энрике, правда, говорит, что отец не хотел, чтобы сын становился певцом. Но желание самого Энрике было настолько сильно, что в итоге он чуть ли не превзошел славу своего отца, став самым известным из представителей латиноамериканской музыки в мире и получив за свое творчество ряд престижных музыкальных наград.
10: Энрике Иглесиас. «Байландо».

0: Мама.
1: Я вижу это.
2: Я Суздальцева Инга, косметолог Садко, кандидат медицинских наук. Я выбираю интеллектуальное омоложение. Точность, продуманные решения и мои авторские протоколы подарят вашей коже новую жизнь. Я вижу результат. Я Садко.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Савадеха, Инде.
0: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
5: Океанис, Океанис Нонг.
6: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-мол.ру.
7: Любишь дочку? Докажи. Бриллианты на выпускной – хорошая примета. Ювелирный салон «Алтын» в ЦУМе, Золотой Миле и Гагаринском.
8: Помните детство, когда мы мечтали о большом красивом автомобиле, которым можно гордиться? Прошли годы. И сейчас мечта стала реальностью. Джили Манджаро – флагманский кроссовер для комфорта с выгодными условиями по программе трейд-ин и доступной кредитной ставкой. В Интер-автоцентре от 4 349 990 рублей. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля по программе «Лояльный специальный трейд-ин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Сбербанк. Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: А можно по-русски?
12: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Работа, стресс, суета.
6: Дела, быт, усталость.
5: Дорогая, пора в отпуск.
7: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Угорает 102-740-37-67-368. 18+.
8: ВК «Фест» впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. «Стрелка». Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
9: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
10: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
11: 16+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Радио Монте-Карло.

улицы мира. На радио Монте-Карло. Вацлавская площадь. Вацлавская площадь в Чехии, или как ее называют в народе Вацлавок, одна из самых знаменитых во всем мире. Сейчас это центр исторического района Новое Место в Праге. Многим площадь больше напоминает бульвар, потому что по форме она похожа на сильно вытянутый четырехугольник длиной почти километр. Особенность Вацлавок в ее зданиях. Практически у всех есть так называемые пассажи, то есть проходы, которые соединяют площадь с другими улицами города. Площадь появилась одновременно с районом Новое Место в 1348 году. Тогда она называлась Конским рынком, потому что в то время там проводились лошадиные ярмарки. На протяжении всего своего существования площадь становилась местом демонстраций, городских праздников и общественных собраний. Спустя 500 лет, в 1848 году, ей дали название Вацлавская в честь чешского князя Вацлава, святого покровителя страны. Памятник святому Вацлаву также находится на Вацлавской площади. Его строительство шло более 30 лет. Несмотря на то, что конкурс скульпторов прошел в 1894 году, сам памятник официально открыли только в 1935 году. Сейчас он считается одним из символов Праги и чешской государственности. А в 1995 году его объявили национальным памятником культуры Чешской Республики. Сегодня на площади полно гостиниц, магазинов, бутиков и, конечно, киосков с едой. В центре площади стоит кафе «Красный трамвай», выполненный в виде трамвайчика, который особенно популярен среди туристов. Улицы.

0: Реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Помните детство, когда мы мечтали о большом красивом автомобиле, которым можно гордиться? Прошли годы. И сейчас мечта стала реальностью. «Джили Манджаро» – флагманский кроссовер для комфорта с выгодными условиями по программе «Трейдин» и доступной кредитной ставкой. В «Интер-автоцентре» от 4 349 990 рублей. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля по программе «Лояльный специальный трейдин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Сбербанк».
4: Чем это вы тут занимаетесь?
5: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
4: Точно?
5: Точно. Цифровая стоматология в клинике «Александрия». Революционный подход к здоровью зубов.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные.
9: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Вы слушаете радио «Монтаж».

Don't worry. Be happy. Ваш безупречный вкус в музыке.

0: Реклама. Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» на волне японских технологий. Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
3: Медом на

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
3: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+ предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
4: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf.

0: 20 июня инвестируйте не просто выгодно, альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия, перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Толсу против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
4: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
3: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую». В субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-97-99.
6: Вы слушаете «Радио Монте-Карло». Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Тянец», первый этаж.
4: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
5: 16+.
6: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
7: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
8: «Вкусвилл бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-253-251.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Реклама. Помните детство, когда мы мечтали о большом красивом автомобиле, которым можно гордиться? Прошли годы. И сейчас мечта стала реальностью. Джили Манджаро. Флагманский кроссовер для комфорта. С выгодными условиями по программе трейд-ин и доступной кредитной ставкой. В Интер-автоцентре. От 4 349 990 рублей. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля по программе лояльный специальный трейд-ин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Сбербанк».
2: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
4: Бриллиант.

0: Прибалтики, Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новошипокровской 57.
1: ВК Фест впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, Комната культуры, Ума Турман и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ПРС 16 784 73 92 30.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: В Велке Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани, о, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы...

0: круглосуточно. 6+. Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
1: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
2: Зарисляй, хранит рать! Зарисляй, хранит рать!
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровне серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
8: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: Копить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в магазинах.
9: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
10: Толстов против Сереги. Родригес против Бузовой. Кока против Севиль. Киркоров против Серебкиной.
11: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
10: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
13: Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Лос Дель Рио. Макарена.
14: Испанский дуэт «Лос Дель Рио» появился еще в начале 1960-х. Антонио Ромеро Монхе и Рафаэль Руис Пердигонес были музыкантами из Андалусии. Много лет выступали с песнями в народном испанском духе и вряд ли могли предположить, что однажды их мелодия станет мировым танцевальным феноменом. Песню «Макарена» сначала услышали в Латинской Америке. После гастроли дуэта в Венесуэле она быстро разошлась по региону, добралась до Пуэрто-Рико, а затем, благодаря туристам и новым ремиксам, попала в США. И уже оттуда началось ее настоящее мировое шествие. В середине 90-х «Макарена» звучала уже везде. На пляжах, вечеринках, стадионах и танцполах. Простые движения, солнечный ритм и припев, который невозможно забыть, сделали свое дело. «Лос Дель Рио. Макарена».

0: Реклама.
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект». Стройпроектная декларация наш.дом.рф.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки, от обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все и даже больше. Минус второй этаж, ТРЦ «Жар-птица».
5: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике «Александрия». Всегда ясно.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Реклама. Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
1: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
2: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
3: Скоро свадьба, а Алтые, обручальное кольцо в подарок, ювелирный салон Алтын, желай счастья молодым.
4: На Бару в перекрестке на Пушкина 2.
5: Океанис, Океанис Молл.
6: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ Океанис. Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-молл.ру.
7: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
8: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. 18+.
0: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
0: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Садовые качели. Те, у кого есть собственный сад, уже имеют свою маленькую привилегию. Возможность в любой момент выйти на воздух в тени деревьев, к тишине и зелени. А если в саду, к тому же, есть качели, то он становится еще более притягательным. Вообще, качели – изобретение очень древнее. Они упоминаются еще в античности. В Древнем Риме подвесные конструкции в садах считались признаком достатка и благополучия. Спустя века садовые качели стали особенно популярны в Европе. В 18 веке во Франции и Англии они превратились в модный элемент паркового искусства и аристократического быта. Не случайно художник Жан-Оноре Фрагонар сделал качели центральным образом своей одноименной картины. В эпоху рококо они уже были знаком удовольствия, легкости и беззаботной загородной жизни. В России качели тоже прижились давно. Их ставили и в усадьбах, и на площадях перед народными праздниками, где они становились частью гуляний и общего веселья. Сегодня садовые качели – это уже не столько забава, сколько особая форма отдыха. Плавное раскачивание на свежем воздухе помогает снять напряжение, успокаивает, дает передышку от суеты. Ученые подтверждают, что качели помогают справляться со стрессом, улучшают концентрацию, а заодно тренируют вестибулярный аппарат. Сами качели сегодня бывают очень разными. Их делают из дерева, металла, ротанга, иногда из пластика. Есть отдельно стоящие модели, подвесные кресла, качели-диваны, гамаки и уютные гнезда. В середине 20 века, например, большую популярность получило подвесное кресло-яйцо, ставшее одной из дизайнерских икон для патио и садов. Сейчас к привычному комфорту добавились тенты, мягкие подушки, москитные сетки и другие детали, благодаря которым качели все больше превращаются в полноценное место отдыха. Конечно, как и любая садовая вещь, качели требуют ухода. Дерево нужно защищать от влаги, металл от коррозии, текстиль и тенты вовремя чистить и убирать на зиму. Но в случае с садовыми качелями такая забота вполне оправдана. Взамен они долгие годы будут дарить покой, уют и удовольствие от пребывания в саду. Загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе.

0: устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, 200 и порядки получения на zon.ru. 16+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
0: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкие солнце защитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
13: Монте-Карло. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Алсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
4: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
3: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
5: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио «Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: реклама.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».

0: Медэстетика. Ждем вас на Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект». Строй. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: А можно по-русски?
3: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
4: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
5: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
6: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
7: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
8: 16+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай!
3: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
4: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
5: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
6: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
5: Точно. Готовые дома вкрутой.
6: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-00-3.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
9: Каким будет ваш день, все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
10: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: «Голосы мира» на радио Монте-Карло.
1: Бульвар Дютамбль.
2: На границе 3-го и 11-го округа Парижа расположился знаменитый бульвар Дютамбль. Свое название он получил от крепости Тамбль, которую построили тамплиеры во времена Средневековья в 1222 году. Тогда она находилась еще за пределами Парижа. Крепость просуществовала до начала 19 века. По указанию Наполеона I ее разрушили. Сам бульвар построили во второй половине 17 века. Сначала на нем расположились парижские уличные театры, в которых давали представления на разные современные бытовые сюжеты. Разразившаяся французская революция вытеснила театры с улиц. Они переехали в отдельные здания на северо-восточной стороне бульвара. В это время в их репертуаре особенно популярны были криминальные драмы. Из-за этого улица даже получила прозвище «Бульвар преступлений». Во второй половине 19 века большинство театров снесли, чтобы расширить улицу. Но один из них, театр Дежезе, все-таки дожил до наших дней. Там до сих пор дают спектакли. Бульвар Дютамбль даже попал на одну из первых фотографий в истории. Произошло это в 1838 году. Улицу сняли методом дагеротипии. Из-за выдержки длиною в 10 минут бульвар выглядит пустынным, без людей и повозок. Хотя одному человеку все же удалось попасть на фото. Он стоял у чистильщика обуви.
0: «Улицы мира». Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
0: 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артигасти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдо Лозайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на Туту. Кару 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8. УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: happen.
1: Реклама. Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8-800-101-0336.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
9: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Помните детство, когда мы мечтали о большом красивом автомобиле, которым можно гордиться? Прошли годы. И сейчас мечта стала реальностью. «Джили Манджаро» – флагманский кроссовер для комфорта с выгодными условиями по программе «Трейдин» и доступной кредитной ставкой. В «Интер-автоцентре» от 4 349 990 рублей. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля по программе «Лояльный специальный трейдин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Балдербанк».
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: реклама.
1: Я вижу результат. Я в Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
2: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
1: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». «БЦР Моторс» открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете

0: реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Вялкие поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Ведь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: С 23 по 26 июля. Грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
10: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
11: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем Корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
12: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
13: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
14: Премьера на домашнем.
15: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
14: О таком враче мечтают многие.
15: Я здесь, рядом.
14: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00 смотрите на домашнем. 16+.
16: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт Радио Монте-Карло – это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. Радио Монте-Карло – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99. Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: процентов на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Апартаменты для жизни и отдыха ждут вас в Сибриз. Современный город-курорт на побережье Каспийского моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
2: Против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
3: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
2: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-99.
4: Неделя испанской музыки. На радио Монте-Карло. Los Secretos. Ponte en la fila. В 2015 году испанская группа Los Secretos выпустила альбом Algo Prestado. Название можно перевести как «нечто заимствованное». И это действительно была пластинка каверов на любимые песни музыкантов. Ponte en la fila стала первым синглом этого альбома. Это испанская версия песни канадского автора Рона Секс-Смита «Get in line». В оригинале это светлая, немного ироничная песня о том, что у каждого в жизни случаются свои обиды, ошибки и ожидания. «Los Secretos» добавили песни испанского тепла, гитарной мягкости и легкой грусти, сохранив свое фирменное поп-роковое звучание. «Los Secretos» – «Ponte en la fila».

0: фантастики Республики Парк Авеню, Лобачевский Плаза и Новопокровская 57.
1: Сауадеха, Инде.
2: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
3: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Вот теперь все ровно. Ровная красивая улыбка – ваша мечта и наша работа. Стоматология Александрия. Опытные врачи-ортодонты и современное ортодонтическое лечение. Запиши сейчас. 211-77-00. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио «Монт».

0: Реклама.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
3: Хочешь выглядеть на 10 лет моложе без фильтров? В Медэстетике аппаратная косметология последнего поколения. Ультраформер, четкие овалы шеи. Фотона, ровный тон и гладкий рельеф. Stellar M22, пигментация и сосудистая сеточка. Опытные врачи, естественный результат. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Новгород. Це в торговом центре Добрыня.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
4: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио «Монт».

0: Открывая острова на радио Монте-Карло.
1: Гаити. В Карибском море между Кубой и Пуэрто-Рико расположен остров Гаити. Место поразительного социального контраста. На его территории находятся два государства – Доминиканская республика на востоке и Республика Гаити на западе. Когда-то она была процветающей французской колонией, но, получив независимость, стала беднейшей страной в западном полушарии. 80% гаитян живут за чертой бедности, а 54% – в ужасающей нищете. Столица республики Порт-о-Пренс переполнена трущобами, а после 2010 года, когда на Гаити случилось сильное землетрясение, положение страны только ухудшилось. Многие местные жители до сих пор продолжают жить в палаточных городках. Совершенно другая атмосфера царит в восточной части острова Гаити. Доминиканская республика – это туристический рай с процветающими городами. Главный город Санто-Доминго считается одним из самых крупных и старых в Карибском регионе. Он был основан в 15 веке, открывшим остров Христофором Колумбом. И в нем до сих пор сохранились древние церкви и замки, благодаря чему Санто-Доминго был объявлен ЮНЕСКО «Достоянием человечества». Еще один удивительный доминиканский город – Альтус-ду-Чевон. Он полностью воссоздает архитектуру итальянского поселения 15 века, хотя был построен во второй половине 20-го американским мультимиллионером Чарльзом Бладерном. Там находится собор Святого Станислава, в котором венчались Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли, а также древнегреческий амфитеатр на 5000 мест. Эту грандиозную постройку в свое время оплатил Фрэнк Синатра, поставив перед местными властями лишь одно условие. За выступление на этой площадке не должна взиматься плата. Правила Синатры действуют до сих пор. А на сцене амфитеатра уже блеснули такие звезды, как Карлос Сантана, Хулио Иглесиас, Мадонна и Шакира. Однако жемчужина Доминиканы – это, конечно, природа. Километры чистейших пляжей и гектары тропических лесов. Треть территории страны занимают природоохранные зоны, национальные парки, заповедники и заказники. Считается, что приехать и полюбоваться ими можно в любое время года. Там всегда лето. Но опытные туристы предпочитают посещать курорт с ноября по июнь, чтобы не застать сезон ураганов и вдоволь насладиться тропической сказкой.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП-юрил. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Велкие поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Пить под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вам...

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Толсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Середкиной.
8: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
7: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
10: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Помните детство, когда мы мечтали о большом красивом автомобиле, которым можно гордиться? Прошли годы. И сейчас мечта стала реальностью. «Джили Манджаро» – флагманский кроссовер для комфорта с выгодными условиями по программе «Трейдин» и доступной кредитной ставкой. В «Интер-автоцентре» от 4 349 990 рублей. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля по программе «Лояльный специальный трейдин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Сбербанк».
5: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Рила» в разделе «Бизнесу».
6: АУ «Вкус Рил», Черноголовка, ОКРН 121-7700-253-671.
7: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
8: 16+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Монте-Карло. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: фантастики. Республики, парки Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: На стиль и цвет один ответ. Интерьер Молл. Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. Интерьер Молл. Есть все. И даже больше. Минус второй этаж. ТРЦ «Жар-птица».
2: Аквапарк «Океан».

0: Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Помните детство, когда мы мечтали о большом красивом автомобиле, которым можно гордиться? Прошли годы. И сейчас мечта стала реальностью. Джили Манджаро – флагманский кроссовер для комфорта с выгодными условиями по программе трейд-ин и доступной кредитной ставкой. В Интер-автоцентре от 4 349 990 рублей. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля по программе «Лояльный специальный трейд-ин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Балдербанк.
3: Чем это вы тут занимаетесь?
4: Мы безошибочно диагностируем, эффективно планируем, комфортно лечим, оперативно восстанавливаем.
3: Точно?
4: Точно. Цифровая стоматология в клинике «Александрия». Революционный подход к здоровью зубов.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А можно по-русски?
6: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
7: Автолига.
8: Нижний Новгород, встречай! Цирк Вибат с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Пять песен о любви. На радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артик и Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдолла Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dreamfest. Невероятное шоу в Сибриз, Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
6: В Велке Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
10: Кроме формата эконом, количество товара ограничено.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
7: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: реклама. Без комиссий.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮРО в срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 мл. Литров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Недвижимость у моря – инвестиции, которые работают круглый год. Сибриз. Крупнейший город-курорт на Каспии, всего в 20 минутах от центра Баку. Виллы и апартаменты с отделкой и без. Развитая инфраструктура на 50 тысяч жителей, 7 километров песчаных пляжей, приватные бассейны и сервис доверительного управления. Сибриз – это недвижимость, с которой вы можете позволить себе больше. Подробности и проектная документация на sibriz.ru и по телефону 8 800 101 0336.
8: Синоптики летом обещают до 30, а Тбанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Тбанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Тбанк 0+.
9: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
10: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в магазинах.
11: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99. Радио «Монте-Карло». Монте-Карло. Ваш

0: Реклама.
1: Эстетика, точность, комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
3: Савадеха, Инде.
4: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Работа, стресс, суета.
7: Дела, быт, усталость.
6: Дорогая, пора в отпуск.
8: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. О, «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Угарай 102-740-37-67-368. 18+.
9: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная декларация наш.дом.рф.
10: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного. Вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
11: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Я вижу результат. Я Садко. Выделяйтесь молодостью в любом возрасте. Прогрессивные аппаратные технологии тотального омоложения кожи. Вы увидите результат. В Садко имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус и скидки до 50%.
3: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогу. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
4: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
5: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
6: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
8: Аквапарк «Океан».

0: Ли Сян Чи Че и Данлу Оросы.
1: А можно по-русски?
2: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Ли Сян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига. Мёдом.

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио «Мон».

0: Летнее меню. Гранита. Один из самых популярных десертов в Италии, особенно в жаркое время года, гранита. Колотый фруктовый лед с сахаром. Название происходит как раз от глагола «раскалывать» или «дробить», что на итальянском языке звучит как «гранира». Родиной граниты считается Сицилия, однако в наши дни попробовать ее можно во всех без исключения регионах Италии. Готовится и подается она повсеместно, от уличных кафе и простеньких забегаловок до дорогих ресторанов. Нередко вместе с гранитой гостям приносят сладкую булочку бриош и кофе. Такое сочетание на Сицилии представляет собой очень популярный летний завтрак. Гранита по своему составу и способу приготовления очень напоминает щербет, однако имеет более плотную и зернистую текстуру. Чаще всего этот десерт готовится из лимонного или апельсинового сока, а также может включать в себя такие компоненты, как фисташки, миндаль, кофе, мяту и различные ягоды. А вот в сицилийском городе Катания готовят шоколадную граниту. И это единственное место во всей Италии, где ее можно попробовать.
1: Кулинарная энциклопедия «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Эстетика. Точность. Комфорт. Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
4: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Вы так его ждали! Встречайте! Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
8: Океанис, Океанис Молл.
9: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис-молл.ру.
10: ВК «Фест» впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, комната культуры, Ума Турман и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
11: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Вы слушаете радио «Монте».

0: Реклама.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Нужна сантехника? Заходи в Сантехлюкс. Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
3: Сантехлюкс. Время сэкономишь. Сантехлюкс. Выбрать помогут. Сантехлюкс. Сантехлюкс.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект». Стройпроектная декларация на штучка.дом.рф.
7: На стиль и цвет один ответ. «Интерьер Молл». Для вашего дома найдете вы все. От мебели до плитки. От обоев и дверей до сантехники и бытовой техники. «Интерьер Молл». Есть все и даже больше. Минус второй этаж, ТРЦ «Жар-птица».
8: Скоро свадьба, а в Алтые обручальное кольцо в подарок. Ювелирный салон «Алтын». Желай счастья молодым.
9: В торговом центре «Рояль» на Петрищево 4.
10: ВК «Фест» впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru.
11: ООО «Шоу Гугл». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
12: В области поясницы сегодня туманно. В коленном суставе переменная облачность. Пора уточнить прогноз по МРТ. МРТ в клинике «Александрия». Всегда ясно.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
14: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
15: 16+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
16: Радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
13: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Антонио Бандерас и Лос Лобус. Кансьон дель Мариачи. После успеха малобюджетного фильма «Музыкант» режиссер Роберт Родригес решил вернуться к истории таинственного героя с гитарным футляром. Так появилась картина «Деспирадо», «Отчаянный», где главную роль сыграл Антонио Бандерас. Для Родригеса было важно, чтобы герой выглядел не просто как кинематографический мститель, а как настоящий музыкант. Поэтому Бандерас учился играть на гитаре и сам сыграл в одной из самых запоминающихся музыкальных сцен фильма. Именно с нее начинается история его героя. Он выходит к публике с гитарой и звучит «Кансьон дель Мариачи». Антонио Бандерас и Лос Лобос. Кансьон дель Мариачи.

0: Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Медом

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Работа, стресс, суета.
3: Дела, быт, усталость.
2: Дорогая, пора в отпуск.
4: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. О, «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Украин 102-740-37-67-368. 18+.
5: Лисян, Чичо, Итанлу, Росы.
6: А можно по-русски?
7: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
8: Автолига. Готовый таунхаус и фрегат доступны по семейной ипотеке от 3,9%. Жилищный больше не вопрос. Звоните 231-3003. Продавец недвижимости ИП Тимофеев Евгений Александрович. Изучите все условия кредита на сайте фрегатнн.ру. Банк-партнер Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Медэстетика. Мужские дни для самых притязательных. Медэстетика. Удаление шрамов, рубцов, татуировок, мешков под глазами с заметным быстрым результатом. Медэстетика. Безболезненно и конфиденциально. Медэстетика. Горького 77. Медэстетика. Запишись на консультацию.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Третья улица строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
12: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте домостройнн.ру за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные.
13: 18+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
1: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
2: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие, и всегда найдется то, что нужно.
3: «Вкусвилл бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», черная головка, ОГРН 121-77, номер 253-671.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Вы слушаете радио «Монте».

улицы мира. На радио Монте-Карло. Вацлавская площадь. Вацлавская площадь в Чехии, или как ее называют в народе Вацлавок, одна из самых знаменитых во всем мире. Сейчас это центр исторического района Новое Место в Праге. Многим площадь больше напоминает бульвар, потому что по форме она похожа на сильно вытянутый четырехугольник длиной почти километр. Особенность Вацлавок в ее зданиях. Практически у всех есть так называемые пассажи, то есть проходы, которые соединяют площадь с другими улицами города. Площадь появилась одновременно с районом Новое Место в 1348 году. Тогда она называлась Конским рынком, потому что в то время там проводились лошадиные ярмарки. На протяжении всего своего существования площадь становилась местом демонстраций, городских праздников и общественных собраний. Спустя 500 лет, в 1848 году, ей дали название Вацлавская в честь чешского князя Вацлава, святого покровителя страны. Памятник святому Вацлаву также находится на Вацлавской площади. Его строительство шло более 30 лет. Несмотря на то, что конкурс скульпторов прошел в 1894 году, сам памятник официально открыли только в 1935 году. Сейчас он считается одним из символов Праги и чешской государственности. А в 1995 году его объявили национальным памятником культуры Чешской Республики. Сегодня на площади полно гостиниц, магазинов, бутиков и, конечно, киосков с едой. В центре площади стоит кафе «Красный трамвай», выполненный в виде трамвайчика, который особенно популярен среди туристов. Улицы мира.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. Срок акции с 26 по 28 июня 2026 года. 6+. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в магазинах.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
3: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: Накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Ветер меняется, но курс на успех остается. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Выберите надежный банк и открывайте новые финансовые горизонты. ПСБ. Банк сильной страны. 12+.
8: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
10: Мессенджер для работы Bittrex 24? Что тут? Каналы есть, кружочки есть, голосовые с расшифровкой. Вот это команде нужно. Берем. И сообщение сразу задачу делает. Еще и нейросеть. Это нам надо.
11: Bittrex 24. Мессенджер для работы номер один. Чаты, видеозвонки, каналы, нейросеть. Бесплатный для команд любого размера. Bittrex 24. Мессенджер для вашей компании.
12: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
0: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента».

0: Фантастики Республики, Парк Авеню, Лобачевский Плаза и на Большой Покровской 57.
1: Третья улица Строителей. Дом тот, а квартира? Какая гадость, эти ваши типовые планировки.
2: Чтобы не путать улицы, дома и квартиры, выбирайте уникальные жилые комплексы. Голосуй на сайте domostroynn.ru за лучший проект года. Премия «Искусство строить». Пусть награду получат достойные. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.

0: торгово-развлекательном центре «Атолл».
1: А можно по-русски?
2: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
3: Автолига. Вы так его ждали. Встречайте. Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект строй». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Радио «Монте».

0: суточно.ру.
1: 6+. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Далсу против Сереги, Родригес против Бузовой, Кока против Севиль, Киркоров против Серебкиной.
5: В нашем шоу вы увидите главных звезд, которые будут угадывать голоса друг друга.
4: Смотри новое музыкальное шоу «Игра вслепую» в субботу в 9 вечера на ТНТ. 16+.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
6: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.
3: Время джаза на «Радио Монте-Карло».

Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Эй, опять на балконе торчишь? Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
0: Каким будет ваш день, все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Автосалон «Лазурный дракон». Корея, Европа, Китай. Любой бренд, любой цвет. Слова «нет» и «не можем» не из нашего словаря. Привозим под заказ, под ключ. Ваш автомобиль ждет только одного – вашего звонка. Не заставляйте его ждать. Наш телефон – +7 9 200 400 900. Торговый центр «Океанис», первый этаж.
0: Вы так его ждали! Встречайте! Дом 11 в ЖК «Зенит». Большой выбор квартир на начальном этапе строительства. Двор без машин, школа и детский сад. Рядом парк «Швейцария» и аквапарк. «Зенит». 422-6000. ООО «Специализированный застройщик объект». Стройпроектная декларация на «наш.дом.рф».
4: ВК-фест впервые в Нижнем Новгороде. Дора, Клава Кока, комната культуры, Ума Турман и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 11 июля. Стрелка. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
5: 理想汽车已登陆俄罗斯.
6: А можно по-русски?
7: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
8: Автолига.

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Радио

0: реклама.
1: Я вижу это.
2: Я Екатерина Ермакова, косметолог Садко, и я выбираю интеллектуальное омоложение. Создаю индивидуальные программы омоложения с доказанным результатом. Ваша красота – моя профессиональная репутация. Жду вас в косметологии Садко.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
5: 16+. Кондиционеры «Аква» понимают вас с полуслова, заботятся о вашем здоровье и создают комфортный микроклимат. «Аква» – на волне японских технологий.
6: Приобретайте кондиционеры «Аква» в компании «Атмосфера». 423-00-52.
7: Аквапарк «Океан».

0: Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Помните детство, когда мы мечтали о большом красивом автомобиле, которым можно гордиться? Прошли годы. И сейчас мечта стала реальностью. Джили Манджаро – флагманский кроссовер для комфорта с выгодными условиями по программе трейд-ин и доступной кредитной ставкой. В Интер-автоцентре от 4 349 990 рублей. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля по программе «Лояльный специальный трейд-ин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Сбербанк».
3: Пусть лето будет ярким. Вдохновляйся с ТРЦ «Океанис». Воплощай идеи, будь неотразима. Все для летних вечеров и смелых рабочих планов, уютных домашних посиделок и грандиозных путешествий. Следи за событиями на океанис.дефисмол.ру.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Вы слушаете радио «Монтаж».

0: Реклама. Медкомиссия для ГАИ. Работы, учебы и спорта. Быстро и удобно. Все врачи в одном месте. Медицинский центр «Эксперт». Наши филиалы рядом с вами. Звоните 261-0001. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Стройматериалы? Где купить выгодно и все сразу? Есть такое место. Окская ярмарка. 30 тысяч метров торговых площадей. И добраться легко. Поселок Окский, пересечение М7 и Богородской трассы. Заезжай.
2: Нужна сантехника? Заходи в «Сантехлюкс». Сантехника на любой вкус. И скидки до 50%.
3: «Сантехлюкс». Время сэкономишь. «Сантехлюкс». Выбрать помогут. «Сантехлюкс». «Сантехлюкс».
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
9: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
10: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
12: Вы слушаете радио «Мон».

Нижнем Новгороде 11 часов вечера. Радио Монте-Карло.

0: Программа «Эстетика. Точность. Комфорт». Так звучит стоматология Садко. Новые программы эстетического преображения вашей улыбки. Только в стоматологии Садко вы увидите результат. Садко. Стоматология осознанного выбора. Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
4: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. Украина 121-7700-253-671.
5: Всем привет, это Лирик. 25 июня я приеду в Нижний Новгород, и мы проведем этот вечер вместе. Живой концерт на летней веранде ресторанного дома «Она». Это лето в Эдеме. Улица Пискунова, 14/5. Начало в 20:00. Увидимся.
6: 16+. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: реклама.
1: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
2: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 280-82-42.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Мастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS-77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио «Монте-Карло». «Монте-Карло».

Bring it on home.